бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, люди всех стран и континентов, я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством.

вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи!

Ну, собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. Это произвело фурор в международной жизни. В то время я, собственно, только окончил еще авиационное училище, стал летчиком-истребителем и не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Этого, собственно, таких мыслей не было. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что, эх, слетать бы хоть когда-нибудь сюда.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об особенностях текущего бабьего лета в городе. Об особенностях автомобильного рынка в этом году. Но вначале о последствиях внеплановых ремонтов нефтезаводов. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средний БУ авто подорожало на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Me arves mis rochagetu y al mi guarda. Arves mis rocha y javel vinaja.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: And I'm the hat man.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о ремонте канатной дороги «Нижний Новгород-Бор», постановке на налоговый учет иногородних компаний, нижегородской бизнес-миссии в Киров и льготном финансировании с государственной поддержкой. Ремонт нижегородской канатной дороги продлится еще полгода. В региональной Минтрансе сообщили, что восстанавливать поврежденный несущий тяговый канат не будут. Его полностью заменят. Существующий канат эксплуатируется более 15 лет. Его плановая замена уже была предусмотрена на 2027 год. Из-за произошедшего летом инцидента было решено произвести замену каната досрочно. В июле на канатной дороге произошла внеплановая остановка. Спасателям пришлось эвакуировать из кабинок 16 человек, в том числе с 4 детей. По предварительной оценке, изготовление каната, поставка, установка и испытания займут порядка 5-6 месяцев. На этот период канатная дорога останется закрыта для пассажиров. В Министерстве транспорта также отметили, что прорабатываются альтернативные маршруты общественного транспорта между Нижним Новгородом и Бором. Налоговыми резидентами Нижегородской области в 2025-2026 годах стали 93 крупные иногородние компании, ведущие бизнес в регионе. В результате консолидированный бюджет Нижегородской области получил дополнительно более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, отметив, что Нижегородская область последовательно работает с такими организациями. С 2025 года работает межведомственная комиссия при правительстве региона по привлечению налоговых резидентов. В сентябре на очередном заседании комиссии обсудили работу 11 компаний, которые либо игнорируют обязанность встать на налоговый учет, либо регистрируют подразделения с малой численностью. В ходе бизнес-миссии Нижегородской делегации в Киров заключены 3 соглашения. Документы о сотрудничестве подписали Центры «Мой бизнес» Кировской и Нижегородской областей, Нижегородский и Кировский фонд развития промышленности, а также компании «Ладья АМ» и «Альпари», работающие в сфере торговли строительными материалами. Деловую поездку организовал региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Нижегородского Минпрома. Бизнес-миссия из Нижегородской области приехала в Киров впервые. На 2027 год запланирована ответная поездка. Всего в бизнес-миссии приняли участие 19 предприятий Нижегородской области. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на логистические комплексы, могут воспользоваться льготным финансированием с государственной поддержкой в НБД банке. Программа реализуется в рамках совместных мер поддержки Минэкономразвития России, Банк России и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При недостаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. My
7: лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

freddo, limoncello al cervello, un espresso

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородская экономика по итогам года может выйти в ноль. О том, что такое тихое увольнение и почему так происходит. Также в выпуске хорошая и плохая новость для водителей. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средняя БУ авто подорожала на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
12: Ну что ж, друзья, обещали нам синоптики в эти выходные дожди, а нет, было солнечно и прекрасно, и наша шикарная осень продолжается. Ну, с сегодняшнего дня уже в более прохладном варианте, но все равно самое же главное – огонь в наших душах. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Брюсов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву понедельник». Но я надеюсь, что за выходные вы отдохнули как следует и сейчас готовы просто порвать меха на своей работе.
13: Качай!

Оркестр Russian Disco открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. А далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Эрос Рамазотти, Андрей Катигов, Уитни Хьюстон, Серж Фанк, Виво, Пит Тонг и компания Глория Гейнер, Элтон Джон, Марчиба и прямо сейчас Фанк Атомик. Всем приятного прослушивания, отличного настроения и больших трудовых подвигов на предприятиях. Начало рабочей недели. Поехали!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Удивительное, потрясающее. Уитни Хьюстон. Радио-рандеву. 8 часов и 28 минут. Новая рабочая неделя началась, друзья. А вот под бодрую музыку, если вы слушаете нашу радиостанцию, вы будете встречать эту неделю. Итак, рассказываем о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла в Нижнем. Итак, гигантская пробка. Внимание, внимание, все, кто находится там. Борская трасса. От выезда из Неклюдова до Борского моста. Огромно. Все, огромная пробка, все встало. 2 километра в час средняя скорость. В общем, этот участок от, на Борской трассе от въезда из Неклюдова до Борского моста вы будете преодолевать за 3 часа. 3 часа. Такой прогноз. Но это на данный момент. Может быть, сейчас что-то изменится, что-то смогут сделать. Пока там беда. По 20 минут мы тратим на движение с малой скоростью на Московском шоссе от Комсомольского шоссе до Кузбасской улицы и от Сормовской развилки до авторынка. Ну и буквально там по 15 минут от остановки Ангулиновка до остановки Завод Труд и от улицы Бонч-Бруевича до Горной улицы. Остальные заторы длятся меньше 10 минут. Что касается мостов, они практически все свободны. Максимальный показатель — это Борский мост, но там всего лишь навсего 4 балла, а на остальных 0.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

хотелось сказать «Золотой осень, не уходи, ты так прекрасна». Но природа есть природа. И все должно идти своим чередом, поэтому похолодания произошли, в общем, вы поняли. О погоде в двух словах. Итак, в Нижнем Новгороде сегодня будет гораздо прохладнее, чем раньше. Вот так хотелось бы сказать, и это было бы правильно. Сыро и дождливо сегодня нам синоптики так обещают, хотя эти синоптики, они сейчас одно говорят, через два часа другое могут сказать. Пока на данный момент влажно, сыро, кое-где дожди. Средняя температура воздуха плюс 14 градусов, днем не поднимется выше плюс 15, плюс 16, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%. Такой прогноз на сегодня. Что поделать? Но, говорят синоптики, после 12 вообще все дожди закончатся. И это хорошо.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об особенностях текущего бабьего лета в городе. Об особенностях автомобильного рынка в этом году. Но вначале о последствиях внеплановых ремонтов нефтезаводов. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средняя БУ авто подорожала на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Лиза Стэнфилд открыла новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и потрясающие музыканты, которые дарят нам свою музыку. Следом за Лизой появляется Funkenstein, великие музыканты 70-х годов, а также в этом часе бон-диско Варвара Бисбаль.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Великолепная Даяна Росс, радио Рандеву, 9 часов и 25 минут. Пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня, а вернее поздравить с днем рождения всех наших радиослушателей, которые родились 28 сентября и сейчас слушают нас, дорогие наши. С днем рождения, любви, мира, счастья, солнца, тепла, всего самого-самого прекрасного мы вам искренне желаем и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. Замечательные люди родились, я вам скажу. Да, итак, начинаем наш рассказ. В этот день, 28 сентября, родились. В 1797 году Федор Петрович Литке, граф, мореплаватель, исследователь Арктики, президент Российской академии наук. В 1803 году родился французский писатель Проспер Мериме, а в 1895 году Александр Михайлович Василевский, военачальник, маршал Советского Союза, начальник генштаба, дважды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы. В августе-сентябре 1945 года под его руководством в Маньчжурии была разгромлена миллионная Квантунская армия Японии. В 1896 году, то есть 130 лет назад, в этот день родился Владимир Львович Ершов, актер театра и кино, народный артист СССР. Ну, конечно, его роль всем прекрасно помнит.

Театра. Великий театральный режиссер, народный артист СССР, герой социалистического труда Георгий Александрович Толстоногов 1956 года, с 1956 года возглавлявший Ленинградский большой драматический театр. Без него, конечно, БДТ это не БДТ. Георгий Александрович Толстоногов. Вечная память. 110 лет назад в этот день родилась Ольга Васильевна Лепешинская, балерина, народная артистка СССР. 110 лет назад в этот день родился английский актер Питер Финч, обладатель Оскара 77 года как лучший актер. В 1918 году родился Василий Александрович Сухомлинский. Педагог, новатор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на признании личности ребенка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования, ну и вообще, конечно, именно нарицательные. Очень часто говорят взрослые люди друг другу: «Ой, ну когда кто-нибудь кого-нибудь учит?» Они говорят: «Сухомлинский нашелся». В 1920 году родился Ярополк Леонид Леонидович Лапшин, кинорежиссер, народный артист РСР. Он снял потрясающие фильмы. Вы знаете, вот сейчас есть режиссеры, не будем вспоминать с утра их фамилии, которые снимают каждый месяц по фильму. И будут дальше снимать. И вот эта вот жвачка, которую тут же забываешь, или второй раз уже никто не смотрит, к сожалению, сейчас заполнила 99% того, что выходит на экраны. Причем по всему миру такая история, к сожалению. А раньше какие были фильмы? И снимали их, конечно, штучно. Вот у Ярополка Леонидовича замечательные фильмы были: «Угрюм река», «Демидовы», «Приваловские миллионы», а «Продлись очарование» с Олегом Ефремовым и Савиной, «Я объявляю вам войну» с Еременко-младшим и замечательный фильм 1989 года «Перед рассветом» с Евгением Мироновым, молодым и талантливым. Да, это, конечно, кино. Вот это уровень. В 1924 году в этот день родился итальянский киноактер, великий Марчелло Мастрояни, звезда Федерико Феллини, фильма «Сладкая жизнь», 8,5, как без него могли быть. А фильмы «Брак по-итальянски» или «Развод по-итальянски», а? Шедевры. В 1928 году в этот день родилась певица-исполнительница блюза Коко Тейлор, а в 1934-м прекрасная, удивительная французская киноактриса и защитница животных Бриджит Бардо. Вот только увидел рекламу вчера какого-то сериала, который основан на ее жизни. Думаю, надо посмотреть. Поставил галочку. А сегодня раз, и оказывается, день рождения у нее. В 1937 году родился Георгий Иванович Рерберг, гениальный кинооператор, народный артист РСФСР. Вот она, та самая история, о чем мы только что говорили. Раньше, когда снимали фильмы, их снимали живые, настоящие операторы. Талантливые, с чувством вкуса. И режиссер, и оператор — это две равнозначных фигуры, потому что они меняют смысл фильма. И тогда получаются шедевры. Такие, как были у Георгия Ивановича Рерберга. «Первый учитель», «История осекляченной», «Дворянское гнездо», «Зеркало», «Здравствуйте, я ваша тетя», «12 стульев», «Плюмбум» или «Опасная игра» — все это он. Это он придумал, это его мысли, это его глаз, в конце концов. Великий кинооператор, народный артист РСФСР. В 1938 году родился актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Александрович Головородько. Потрясающий, замечательный. Первую роль он сыграл в 1967 году в фильме «Туманность Андромеды». А вот на данный момент последняя роль Леонида Ильича Брежнева в сериале «Джуна» в 2015 году он исполнил. Мы желаем здоровья в первую очередь этому замечательному актеру. В 1940 году родился летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Сергеевич Иванченков. С днем рождения. А в 1952 году родилась красавица, голландская актриса, исполнительница роли Эммануэль Сильвия Кристалл. В 1960 году родилась певица Дженнифер Раша, а в 1963 году атлет по прозвищу Динамит, телеведущий и киноактер, замечательный Владимир Евгеньевич Турчинский. Мне повезло в этой жизни поработать вместе с ним на сцене.
А в жизни он удивительный, веселый, легкий и потрясающий был человек, вечная ему память. В 1967

В 1967 году родилась киноактриса Мира Сорвино, а в 1968 году английская киноактриса Наоми Уоттс. 55 лет назад, сегодня юбилей, отмечает летчик-космонавт, герой России Алексей Николаевич Овчинин. Поздравляем с днем рождения, с юбилеем. В 1972 году родилась киноактриса, обладательница Оскара за фильм «Влюбленный Шекспир» Гвинет Пэлтроу. В 1974 году родилась Мария Александровна Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании и ведущая телепрограммы «Слабое звено». В 1982 году родилась певица и гитаристка Сент-Винсент, которая завоевала 6 Грэмми и находится в списке популярнейших гитаристов, а вернее лучших в истории популярной музыки журнала «Rolling Stones». Помещена она была там на 26 место, обошла огромное количество мужчин, в том числе впереди Клэптона стояла и так далее, и тому подобное. Великая. И в 1984 году в этот день родилась певица, танцовщица, одна из участниц группы Pussycat Dolls. Вот это удивительная история этого ансамбля. Мы практически никто не помним их лиц, но знаем, они все были хороши. Ну и дай бог, так и будет дальше. Друзья, еще раз поздравляю всех тех, кто родился в этот день. С днем рождения, мира, любви и счастья. Нашу музыкальную программу продолжает Baby Underground. Оставайтесь с нами. Это Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: не могу так.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».
2: Если кому-то из нас станет больно дышать, нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклеив конверты, и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно, готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Итак, самое время посмотреть, что же там у нас происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. На данный момент специалисты сервиса Яндекс.Карты считают, что 4 балла лишь местами затруднений. Вот страшная пробочка, она, в общем, как бы стала рассасываться. Это приятно, но все равно еще из-за ДТП есть проблемы. А на данный момент отмечаются какие места? Московское шоссе от остановки Сады Березка до Кузбасской улицы. Скорость там упала до 9 км в час. Время прохождения этого участка около часа. Готовьтесь к медленной езде. Это на данный момент, может быть, все изменится. Московское шоссе, также информация от Комсомольского шоссе до Лесной городок. Тоже едем со скоростью 9 км в час. Прохождение этого участка примерно 25 минут требует. Ну, остальные места уже отмечают совершенно с другой скоростью. Все быстро, любая проблема заканчивается. И мосты тоже освободились. В основном, показывается, в среднем 0 баллов. Но это в среднем. Потому что вот я смотрю ДТП на метромосту по направлению в верхнюю часть. Отмечено. Что будет дальше? Посмотрим.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек. Продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородская экономика по итогам года может выйти в ноль. О том, что такое тихое увольнение и почему так происходит. Также в выпуске хорошая и плохая новость для водителей. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средний БУ авто подорожало на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: двое. Совершенно гениальное произведение. «Разнополая любовь». Миша Русин, Гена Ульянов и, конечно, Дима Некрасов. Группа ДНК. Великолепные, потрясающие, уникальные музыканты, которые были объединены в этот замечательный музыкальный коллектив. Настоящие истории, настоящие легенды. Открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюсов Алексей и потрясающие музыканты. Или просто талантливых, которые наполнят музыкой эфир этого часа на 103.4 FM. Вот их имена: Дэвид Бэй, Рок Острова, Дюран Дюран, Pet Shop Boys, Инкогнито и группа Кино из Санкт-Петербурга, а вернее из Ленинграда. А также прямо сейчас Фимани и Той Тоник. Это такое для ритмичную композицию нужно поставить обязательно в начале часа, для того, чтобы люди понимали. Понедельник впереди у нас лишь только работа. Мы это главное, о чем мы должны задумываться. Выполнение своих функций рабочих. Ну, кто отдыхает, тем отдельные приветы, конечно. Ну, а нам нужна поддержка. Эта поддержка, безусловно, идет от музыки. Поэтому, если ваши приемники настраиваются на 103.4 FM, делайте это обязательно по утрам. И, конечно же, если у вас есть умные колонки, вы им просто приказываете включить радио «Рандеву» и будете слышать всю эту прекрасную музыку.
1: Camino descalza sobre la arena tibia. El viento me abraza con su voz antigua. La isla respira, sueña en mi piel. Como un latido que vuelve a nacer.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну что ж, друзья, бодрые ритмы обеспечивают хорошее настроение. Лично мне точно. Надеюсь, и вам также. Впереди нас ожидает еще более позитивная музыка, потому что появляется в эфире радио-рандеву группа «Рок Острова» с композицией «Ничего не говори». Мы понимаем, понедельник, день тяжелый, но для многих, я надеюсь, все-таки не особенно. Самое главное, что все идет своим чередом. Осень наступила, но когда она закончится, и все эти дождливые и пасмурные погоды закончатся, придет Новый год. Это же тоже хорошо. Нужно думать о хорошем, друзья. Алексей Брюзов всем говорит до свидания. Обязательно с вами услышимся завтра в 8 часов утра на 103.4 FM. А сегодня встречайте моих коллег в 12 и в 16 часов. Андрей Лазарев и Руслан Станчев обязательно появятся. А я скажу вам до свидания, до завтра. В 8 часов не забудьте настроить свои приемники на радио-рандеву. Всем любви, мира и счастья, ваш Брюзов Алексей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на 3-м этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире Радио Рандеву.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о дополнительной помощи пострадавшим от беспилотных ракетных атак, новых технопарках Нижегородской области, запуске судна «Мино» и льготном финансировании с государственной поддержкой. Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили внесенной администрации проект решения о дополнительной поддержке граждан, пострадавших от ракетных и беспилотных атак. Речь идет не о возмещении ущерба, а именно о дополнительной материальной помощи. При частичной утрате имущества первой необходимости единовременная выплата составит до 50 тысяч рублей. При полной утрате такого имущества или при частичном повреждении транспортного средства до 100 тысяч рублей, при полной утрате транспорта до 300 тысяч рублей, при повреждении жилого помещения до 1 миллиона рублей. Нижегородская область получит 800 миллионов рублей федеральных средств на создание двух технопарков, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Выделение субсидий на технопарки ЦЕК-2.0 и Боголюбов одобрило Минэкономразвития России. В целом, каждый из проектов получит по 500 миллионов рублей, в том числе по 100 миллионов рублей из средств регионального бюджета. Технопарк ЦЭК-2.0 создадут на территории особой экономической зоны Кулибин-Дзержинске. Он будет специализироваться на станкостроении и металлообработке. На его территории планируют разместить не менее 12 резидентов. Общий объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Инвестором выступает ООО «Инструмент Холдинг». Технопарк Боголюбов будет построен на площадке кластера Акимова, инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» в Нижнем Новгороде. Его профиль – компьютерные разработки, опытное и лабораторное производство электронного оборудования. Предполагается, что технопарк будет включать более 20 резидентов, а инвестор ООО «Артпроект НН» вложит в проект более 1 миллиарда рублей. Новый регулярный речной маршрут «Чкаловская лестница Стрелка» запустили в Нижнем Новгороде. Рейс выполняет электросудно «Нино», построенное в Санкт-Петербурге по проекту «Фонтанка 2.0». Оно рассчитано на 80 пассажиров. Электросудно построено в рамках проекта по развитию экологичного внутреннего водного транспорта по заказу АО «Водоход Пассажирский порт». В навигацию 2027 года на этот же маршрут планируют вывести второе электросудно проекта. Оно получит имя «Гор». Название судов отсылает к официальным талисманам Нижнего Новгорода – олененку «Нино» и дятлу «Гору». Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на логистические объекты, могут воспользоваться льготным финансированием с государственной поддержкой в НБД банке. Программа реализуется в рамках совместных мер поддержки Минэкономразвития России, Банк России и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При недостаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максим.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: слушай радио «Рандеву».
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об особенностях текущего бабьего лета в городе. Об особенностях автомобильного рынка в этом году. Но вначале о последствиях внеплановых ремонтов нефтезаводов. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средняя БУ авто подорожала на 4% до 1 150 тысяч. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Чешковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» лучше.
9: лучшие мелодии родного города.
10: Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегул.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта. Медом на...

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об особенностях текущего бабьего лета в городе. Об особенностях автомобильного рынка в этом году. Но вначале о последствиях внеплановых ремонтов нефтезаводов. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средний БУ авто подорожало на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It's more cheaper and room for maneuver.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино

0: всегда на связи.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об итогах выборов в Нижегородской области, газификации северных районов, роботизированном комплексе для борьбы с борщевиком и льготное финансирование с государственной поддержкой. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги голосования на выборах Государственной Думы и Законодательное собрание региона. Явка на выборах депутатов Госдумы составила 61%. На выборах депутатов Заксобрания – 60,8%. Среди избирателей, которые регистрировались в системе дистанционного электронного голосования, явка составила 89%. На выборах депутатов Государственной Думы по партийным спискам голоса распределились следующим образом. «Единая Россия» – 53,4%, КПРФ 14,5%, ЛДПР 11,7%, Новые люди 8,7%, Справедливая Россия 6,2%. Во всех 5 одномандатных округах Нижегородской области победили единороссы: Юлия Горевская, Артем Кавинов, Юрий Станкевич, Евгений Костин и Дмитрий Грачев. На выборах депутатов Законодательного собрания голоса распределились следующим образом: Единая Россия 53%, КПРФ 15,8%, ЛДПР 11,5%, Новые люди 8,9%, Справедливая Россия 7,1%. Представители Единой России победили также во всех 25 одномандатных округах. Природный газ пришел на север Нижегородской области. В Шахуне завершено строительство 30-километрового газопровода, который открывает возможность газификации 6 северных округов Нижегородской области. Старт объекта по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Сетевой газ пришел в новый муниципальный округ региона впервые за 15 лет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2027 году газ должны получить 4 муниципальных образования севера Нижегородской области – Таншаевский, Тонкинский, Шахунский и Шаранский округа. Далее программа охватит Ветлугу и Варнавинский округ. Всего за 5 лет в области газифицировано 177 населенных пунктов, на очереди еще 168. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и павловское предприятие «Корона» разработали наземный роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком. В Борском округе прошли испытания новых устройств. Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором. Это первый в России проект по дистанционной обработке территории от борщевика с применением наземной техники. Еще одна новация заключается в том, что НПЦ «БАС» впервые реализовал проект совместно с предприятием, которое специализируется не на летательных аппаратах. Вместе с тем у НПЦ «БАС» уже есть опыт обработки сельскохозяйственных полей от борщевика с помощью дронов. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на логистические комплексы, могут воспользоваться льготным финансированием с государственной поддержкой в МВД банке. Программа реализуется в рамках совместных мер поддержки Минэкономразвития России, Банк России и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на пополнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При недостаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
2: В эфире радио «Рандеву» 103.4 FM.
4: Тише, прошу вас, осень здесь.
2: Радио большого города. Музыка для души. «Рандеву».

0: This is not the end.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородская экономика по итогам года может выйти в ноль. О том, что такое тихое увольнение и почему так происходит. Также в выпуске хорошая и плохая новость для водителей. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средняя БУ авто подорожала на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

можно пообещать молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: пытаюсь говорить, не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
6: А можно все сразу?
5: Можно. В гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об особенностях текущего бабьего лета в городе. Об особенностях автомобильного рынка в этом году. Но вначале о последствиях внеплановых ремонтов нефтезаводов. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средний БУ авто подорожало на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
10: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
11: Так, мне срочно нужен зонт.
12: Зонт. Российская автоматика.
13: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой

0: Для эффективного развития. Реклама ПАО «НВД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о программе льготных займов для пострадавших селлеров, способах привлечения капитала в условиях текущей денежно-кредитной политики, новом способе оплаты проезда в общественном транспорте и льготном финансировании с государственной поддержкой. Программу льготных займов восстановления, направленную на поддержку селлеров, пострадавших от атак БПЛА на логистические комплексы, запустили в Нижегородской области. Программу разработала региональная микрокредитная компания. Сумма займа по условиям программы составляет до 5 миллионов рублей. Срок кредитования – до 3 лет. Ставка зависит от сферы. Для производств – от 5 до 10,5%, для остального МСП – от 8 до 12%. До 2 миллионов рублей можно взять под поручительство двух физических лиц. Если сумма больше, понадобится залог и поручительство владельцев бизнеса. Деньги можно направить на пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее привлеченных целевых предпринимательских кредитов и займов. На горячую линию центра «Мой бизнес», организованную региональным Минпромом, поступили обращения от 250 компаний, пострадавших от атак на логистические комплексы. В условиях текущей денежно-кредитной политики бизнес ищет более гибкий способ привлечения капитала, рассказал директор по корпоративным клиентам Т-банка в Приволжском федеральном округе Филипп Ананьев. Т-банк фиксирует рост интереса компаний к цифровым финансовым активам. Они позволяют гибко определять параметры выпуска и круг инвесторов – от публичного размещения до закрытых выпусков для ограниченного числа участников. Рынок цифровых финансовых активов в России уже в этом году может вырасти до 5 триллионов рублей, а в дальнейшем еще удвоится. Финтех расширяет возможности и для бизнеса, работающего с зарубежными партнерами. Приволжье формирует до 12% российского экспорта, прежде всего за счет нефтехимии и машиностроения. Среди доступных инструментов для международных расчетов – прямые и агентские платежи, а также расчеты в криптовалюте через партнеров. Нижний Новгород вошел в число городов, где проезд в общественном транспорте можно оплатить через приложение «Яндекс.Гоу». Сейчас эта функция доступна в трамваях. Предполагается, что в ближайшее время сервис появится в электробусах и троллейбусах, а позднее в автобусах «Нижегород пассажиров транса». Чтобы приобрести билет, пассажиру при входе в трамвай необходимо включить Bluetooth на телефоне, открыть раздел «Транспорт» на главной странице приложения и нажать кнопку «Купить билет». Когда смартфон поймает сигнал, нужно выбрать свой маршрут, указать количество билетов и оплатить. Деньги за проезд пишутся с одной из карт, которые используются для покупок в сервисах Яндекса. Для пассажиров по-прежнему действуют и другие безналичные способы оплаты проезда. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на логистические комплексы, могут воспользоваться льготным финансированием с государственной поддержкой в МВД банке. Программа реализуется в рамках совместных мер поддержки Минфинразвития России, Банк России и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на выполнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При достаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
2: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске нижегородская экономика по итогам года может выйти в ноль. О том, что такое тихое увольнение и почему так происходит. Также в выпуске хорошая и плохая новость для водителей. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средняя БУ авто подорожала на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони «Вадамант». Нужен автобетононасос? Звони «Вадамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте nasdaq.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об особенностях текущего бабьего лета в городе. Об особенностях автомобильного рынка в этом году. Но вначале о последствиях внеплановых ремонтов нефтезаводов. Бензин на нижегородских заправках за неделю подорожал на 0,6%. Там, где он есть, средний литр сейчас стоит более 76 рублей, о чем сообщил Росстат. Дизель за неделю еле заметно подешевел. Напомню, в Минэнерго ранее объяснили, что сразу несколько НПЗ, обеспечивающих центральную Россию, одновременно ушли на внеплановый ремонт. В результате отгрузки бензина и дизеля сократились. Новые автомобили дешевеют в Нижегородской области. Средняя машина из нижегородского автосалона с начала года подешевела на 200 тысяч и стоит теперь 2 миллиона 260 тысяч рублей, о чем сообщил руководитель группы ПФО «Автору» Рустам Гатаулин. По его словам, на вторичном рынке динамика обратная. С начала года средний БУ авто подорожало на 4% до 1 миллиона 150 тысяч. Нижегородские власти не ожидают в этом году прироста экономики. По словам замгубернатора Егора Полякова, экономическая ситуация сейчас не очень, не самая лучшая для бизнеса. И добавил, что в этом году в правительстве ожидают нулевые темпы роста экономики. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме, строительстве и отраслях, которые работают с импортом. Почти 40% нижегородских компаний столкнулись с так называемым «тихим увольнением». Это ситуация, когда сотрудники выполняют только обязанности по трудовому договору и отказываются от дополнительной нагрузки. Это выяснил сервис «Суперджоб». При этом 49% работодателей таких явлений не заметили. Главными причинами тихих увольнений нижегородские работники назвали эмоциональное выгорание и отсутствие карьерных перспектив. И на русской равнине ожидается самое продолжительное бабье лето в истории наблюдений. Об этом в Телеграм сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, даже в начале октября воздух может прогреваться до 13-18 градусов. Наступающий месяц в целом на европейской территории России прогнозируется на 2-3 градуса теплее нормы, да еще и с дефицитом осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

тебя не скоро позабуду. Ты уехала в Латвию, я уехал в Татарстан. Это Ляга Струбецкой и их Евпатория, где абсолютно точно сейчас теплее как-то, чем в Нижнем Новгороде. Закончилось бабье лето, как всегда внезапно, вместе с бензином, видимо, синхронизируясь. Плюс 13 градусов сейчас. Желаю вам меньше очередей на заправках, полных баков и спокойствия, друзья мои. Только спокойствия, да. Здесь слабонервные долго не выживают. Плюс 13 сейчас, осадков. Осадки ожидаются, да, после 7 вечера. Мы ждем с вами дожди. Завтра плюс 15, среда плюс 16. Дальше совсем холодно. Уже в выходные и в пятницу, и в субботу уже плюс 6, плюс 7 градусов в Нижнем Новгороде. 5 баллов пробки на дорогах. В студии с вами Руслан Станчев. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву» и канадский музыкант Брайан Эдамс.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов» – там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об итогах выборов в Нижегородской области, газификации северных районов, роботизированном комплексе для борьбы с борщевиком и льготное финансирование с государственной поддержкой. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги голосования на выборах Государственной Думы и Законодательное собрание региона. Явка на выборах депутатов Госдумы составила 61%. На выборах депутатов Заксобрания – 60,8%. Среди избирателей, которые регистрировались в системе дистанционного электронного голосования, явка составила 89%. На выборах депутатов Государственной Думы по партийным спискам голоса распределились следующим образом. «Единая Россия» – 53,4%, КПРФ 14,5%, ЛДПР 11,7%, Новые люди 8,7%, Справедливая Россия 6,2%. Во всех 5 одномандатных округах Нижегородской области победили единороссы: Юлия Горевская, Артем Кавинов, Юрий Станкевич, Евгений Костин и Дмитрий Грачев. На выборах депутатов законодательного собрания голоса распределились следующим образом: Единая Россия 53%, КПРФ 15,8%, ЛДПР 11,5%, Новые люди 8,9%, Справедливая Россия 7,1%. Представители Единой России победили также во всех 25 одномандатных округах. Природный газ пришел на север Нижегородской области. В Шахуне завершено строительство 30-километрового газопровода, который открывает возможность газификации 6 северных округов Нижегородской области. Старт объекту по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Сетевой газ пришел в новый муниципальный округ региона впервые за 15 лет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2027 году газ должны получить 4 муниципальных образования севера Нижегородской области – Таншаевский, Тонкинский, Шахунский и Шаранский округа. Далее программа охватит Ветлугу и Варнавинский округ. Всего за 5 лет в области газифицировано 177 населенных пунктов, на очереди еще 168. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и павловское предприятие «Корона» разработали наземный роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком. В Борском округе прошли испытания новых устройств. Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором. Это первый в России проект по дистанционной обработке территории от борщевика с применением наземной техники. Еще одна новация заключается в том, что НПЦ «БАС» впервые реализовал проект совместно с предприятием, которое специализируется не на летательных аппаратах. Вместе с тем у НПЦ «БАС» уже есть опыт обработки сельскохозяйственных полей от борщевика с помощью дронов. Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате атак на логистические комплексы, могут воспользоваться льготным финансированием с государственной поддержкой в МВД-банке. Программа реализуется в рамках совместных мер поддержки Минэкономразвития России, Банк России и корпорации МСП. Льготное финансирование можно направить на выполнение оборотных средств и текущие расходы, в том числе на закупку необходимого сырья и товаров. В рамках программы можно привлечь от 500 тысяч рублей по льготной ставке. При недостаточном залоговом обеспечении предприниматели могут воспользоваться поручительствами региональных гарантийных организаций. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: дитин.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Папа, а что такое семья?
4: Семья – это самое большое счастье.
5: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет основа.

0: Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

разбуди меня, когда этот сентябрь завершится. Это Green Day, да, зеленый день. Красавцы, конечно, и классика мировой музыки, эта песня. Билли Джо Армстронг, его песня и его вокал. Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Через час, кстати, начнется закат. Быстро очень время летит, уже осень. Настоящие выходные. Плюс 5-6 и ночью заморозки. Добро пожаловать в новый сезон. Я Руслан Станчев. Здравствуйте.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Медом нам...

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: при виде беспилотника лучше не вспоминать о видеосъемке. Как в регионе обстоят дела с заболеваемостью гриппом? Также в выпуске о главном дефиците 2026 года. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в Госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
9: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
8: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Loveful, влюбленная дурочка. В начале часа на 103.4 FM. Здравствуйте, добрый вечер. Плюс 12. Сейчас ожидаются осадки. Завтра 15, небольшой дождь. Среда 16, четверг 12, пятница плюс 7. Ночью, кстати, возможны заморозки, как и в субботу и в воскресенье, плюс 6, плюс 8. В студии радио Рандеву с вами Руслан Станчев, Мэрил Стрип. Далее в нашем эфире The Winner Takes It All.
1: I don't wanna talk.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву француз». Винсент Одетто. Фанк, диско, поп, все соврал. Вместе прекрасный стиль, но, конечно, голос у человека замечательный. Как, впрочем, и французский. Иногда он звучит на радио «Рандеву». Я Руслан Станчев. Здравствуйте, добрый вечер. Хорошего вам настроения, насколько это возможно. Майкл Бубле далее в нашем эфире.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Совсем скоро еще один итальянец Эрос Рамазотти и Николь Шрезингер, а также еще одни итальянцы Флорес. Итальянский финал. Email Angel дали в нашем эфире еще один сейчас суперхит, который везде ротируется и активно используется в качестве подложек в социальных сетях. Email Angel и Bad Times.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

спеть с Ромазотти в дуэте – это всегда красиво и всегда популярно. Николь Шрёдингер и Эрос Рамазотти, Фина All Ecstasy на 103.4 FM. В финале часа появится А-студио и итальянцы Флорес. Прямо сейчас вспомним Wallflowers, сын Боба Дилана Джакоб Дилан и его ансамбль Wallflowers, их самый большой хит начала нулевых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
8: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
9: А можно все сразу?
8: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ООО «СЗ ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какая температура зафиксирована в Нижнем на прошлой неделе? Также о рекордных очередях на заправках. Но вначале о том, что в очереди тоже нужно стоять правильно. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на «Азайстатнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирусы и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
12: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
13: Так, мне срочно нужен зонт.
12: Зонт. Российская автоматика.
14: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
10: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

как там уже на выходе. Совсем скоро и октябрь, и погода испортится до плюс 6-7, заморозки ночью. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Прибудет в ваши баки бензин. По моей информации, в течение дня двух поставки с завода на заправке усилятся. Но это я слышал в разных кабинетах. Давайте на это надеемся.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Beatles в нашем эфире. No One. Настоящая классика мировой музыки на 103.4 FM. Это радио Рандеву. Друзья, я Руслан Станчев. Оставляю вас хорошей музыкой. Услышимся в пятницу на этой неделе. Хорошей вам недели. Спокойной и полных баков бензина. Всего хорошего.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нужно дышать, нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: начать о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: при виде беспилотника лучше не вспоминать о видеосъемке. Как в регионе обстоят дела с заболеваемостью гриппом? Также в выпуске о главном дефиците 2026 года. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Статнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: problem that I can't fix, 'cause I do it in the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, mix, mix, mix, mix, mix.
1: Радио Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
5: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела». У микрофона Андрей Лазарев. Программа наша о том, собственно, в чем суть дела. Мы приглашаем экспертов в свою студию и общаемся на определенную тематику, раскрываем ее для вас. И сегодня мы хотели бы поговорить о теме, которая не так часто возникает, наверное, в обычной жизни, но когда возникает сразу, ну, как мне кажется, ты впадаешь в некий ступор, потому что не понимаешь, кто может помочь. Это тема экспертизы, оценки и исследований. Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертизы и оценки ЕСИН Дмитрий Зиновьев. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Дмитрий, ну, вы тот человек, кто, я уверен, разъяснит и мне, и слушателям, что такое оценка, что такое экспертиза. И, собственно, первый вопрос, в чем принципиальное различие, да, вот между оценкой и судебной экспертизой? И, наверное, в чем полномочия оценщика, где они, чем они ограничены, и где начинаются полномочия судебного эксперта?
6: Ну, на самом деле, разница между этими понятиями, она лежит в правовом поле, а не в какой-то там методологии расчета. Uh-huh. Вот, мы должны понимать, что обычная оценка, она регулируется федеральным законом 135 об оценочной деятельности, а также федеральными стандартами оценки. Вот. Когда экспертиза, она у нас регулируется федеральным законом 73 о государственной судебно-экспертной деятельности и, соответственно, процессуальными кодексами.
5: Хорошо. А если вот говорить, насколько объективной может быть судебная оценочная экспертиза? Вообще существует ли какая-то, ну, например, я понимаю, что эксперт руководствуется определенными правилами, да, есть определенные параметры, но там, где есть параметры, есть ли какая-то допустимая погрешность при определении стоимости актива и как она определяется?
6: Ну, на самом деле, любая оценка, любая экспертиза, она объективна, так или иначе. Но если у нас проводится, например, первая оценка, есть у нас вторая оценка, то результаты могут не совпадать, и это вполне нормальная история. Вот, потому что, ну, вот эта вот итоговая величина стоимости, она всегда будет разная. Погрешности, норматива никакого для погрешности нету. Вот, и даже Конституционный суд РФ, да, в постановлении указал, что вот это отклонение в выводах, и оно является нормой, нормальной. И бывают случаи, что подобная погрешность, она где-то 35-50% даже составляет.
5: Ох, как? Да, слушайте, немало. То есть я правильно понимаю, что другими словами, уровень экспертизы, ее щепетильность, профессиональность как раз и влечет за собой максимально объективную оценку.
6: Да, здесь нужно, соответственно, чтобы оценка была выполнена в соответствии с нормами и правилами, вот о которых я раньше говорил, ФЗ-135 и, соответственно, ФСО, если мы говорим про оценку.
5: А какие виды судебных экспертиз, вот помимо определения стоимости, существуют и как их вот эта методология, да, пересекается с классической оценкой, ну, активов?
6: Ну, самое распространенное, это, конечно, судебная строительно-техническая экспертиза. Вот, она у нас определяет техническое состояние объектов, ну, это здания, помещения, определяет также причина аварий, которые могут происходить. Ну, такой, наверное, самый распространенный вопрос – это объем и стоимость восстановительного ремонта, либо выполненных работ, да. Пересекается с оценкой очень просто, с оценкой недвижимости через затратный подход, например, да, когда эксперт составляет сметы. Вот. Другая экспертиза, тоже не менее распространенная, это финансово-экономическая экспертиза. Она анализирует финансовое состояние, признаки фиктивного банкротства, ну и также там реальность сделок, например. Но она уже пересекается с оценкой бизнеса и активов через доходный, соответственно, подход. Ну а так, есть множество...
5: Я знаю, что еще есть... Почерковеческая экспертиза.
6: Почерковеческая экспертиза, да, она очень распространенная. Также есть и лингвистическая, фоноскопическая, психологическая. Много могу назвать. Очень
5: Слушайте,
6: интересно.
5: Слушайте, как здорово. А вопрос тогда такой. Там, где есть определенный вот эксперт провел оценку, да, есть заключение. А кто несет ответственность за какие-то ошибки в заключении? Оценщик перед заказчиком или же судебный эксперт перед судом? Вообще, как распределяется вот это вот бремя доказывания достоверности итоговой, там, не знаю, итогового размера стоимости?
6: Ну, оценщик, на самом деле, он несет именно перед заказчиком ответственность в рамках гражданского правового договора. Вот. Тогда как... эксперт, он уже несет уголовную ответственность по 307 статье УК РФ за ложное заключение. То есть это на самом деле очень важно. Это очень ответственная работа.
5: А вообще, если уж мы говорим про экспертов, хочется всегда спросить, а судьи кто, да? Вот как проверить квалификацию оценщика или судебного эксперта? На какие профессиональные, может быть, или формальные критерии нужно обратить внимание бизнесу и юристам, которые обращаются за такой услугой?
6: Здесь опять-таки надо разделить. Если мы говорим про эксперта, да, как судебного эксперта, потому что назначение происходит именно судом, вот, то это, конечно, наличие высшего образования и диплома о профессиональной переподготовке по конкретной экспертной специальности. Вот. Если же мы говорим уже про оценщика, это, конечно, чтобы у него было членство в СРО, и чтобы он имел квалификационные аттестаты по соответствующим направлениям.
5: Опыт играет значение в этой роли? Или достаточно, вот, ну, когда кто-то заявляет, что я эксперт с 20-летним опытом?
6: Несомненно, играет. То есть это как один из критериев, по которому делается выбор.
5: Дмитрий, а можно тогда такой вопрос? Какой подход к оценке сейчас или вообще наиболее востребован в современной российской практике и почему?
6: Здесь стоит отталкиваться от объекта исследования. То есть, если мы, например, говорим о каких-то стандартных объектах, таких как квартиры, офисы, земельные участки, автомобили, то, конечно, это сравнительный подход для оценки используется. Вот. Но если мы будем говорить про какие-то активы, которые не имеют активного рынка, это может быть какое-то специализированное оборудование, уникальные комплексы, то здесь уже используются затратные и, соответственно, доходные подходы.
5: Ну и, соответственно, сложность оценки, да, она тоже повышается, когда что-то уникальное, что-то необычное.
6: Несомненно.
5: Хорошо. А если мы говорим про какие-то... Ну, понятно, что можно оценивать разные активы, да, бизнес, земельные участки, производственные какие-то комплексы. А как проводится оценка ущерба, допустим, после залива квартиры или после там, дорожно-транспортного происшествия, чтобы ее страховая компания, да, вот приняла, и суд тоже, и никто не потребовал повторной экспертизы, потому что в таких ситуациях человек начинает еще больше переживать, это время, это растягивается всегда, И какие вообще, может быть, требования предъявляются к осмотру, расчетам или оформлению такой экспертизы?
6: Ну, требования есть. Самое главное, чтобы что отчет об оценке, что заключение эксперта, оно соответствовало нормативным требованиям. Это самое главное. Ну и мы никуда не уберем, конечно же, объективность, никуда не уберем независимость, всесторонность и полноту этого исследования. Вот, наверное, основные вещи, которые должны обязательно соблюдаться.
5: А если вот вернуться как раз к таким вот необычным активам, да, которые, ну, можно так сказать, не имеют рыночных аналогов, может быть, не знаю, уникальный бизнес какой-то, промышленный комплекс или объект культурного наследия, да, это не просто недвижимость, а имеет определенный статус, или какой-то стартап, какие методы и, может быть, ну, допущения применяются в таком случае?
6: Ну, в данном случае чаще всего применяется именно затратный подход, да, где мы можем, например, стоимость вот этого вот аналогичного объекта, скажем, воссоздать. Вот. И доходный подход, когда мы как бы просчитываем потенциал генерируемого дохода. В данном случае. Ну, про культурное наследие, не знаю, здесь как бы все равно должны учитываться и охранные обязательства, ограничения какие-то на реконструкцию, ну и нематериальные факторы, это, возможно, там, престижность, историческая ценность, вот в таком формате.
5: Понятно. Дмитрий, очень интересная тема, правда. Друзья, надеюсь, что и для вас эта тема оказалась, если новой, то вы в нее погрузились с нашей помощью. У нас в гостях директор Центра экспертизы оценки ЕСИН Дмитрий Зиновьев. Компания занимается оценкой с 2013 года. Дмитрий, предлагаю сейчас взять небольшую паузу, после которой продолжим. И самые интересные вопросы, которые касаются, наверное, широкого спектра, я оставил на финал. Поэтому, друзья, дождитесь, пожалуйста, буквально через минуту мы продолжим эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
4: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
7: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
8: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
9: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
5: Продолжаем программу «Суть дела» на радио «Рандеву». Напомню, в гостях у нас директор Центра экспертизы оценки ЕСИН Дмитрий Зиновьев. Мы сегодня говорим о том, что такое оценка, что такое судебная экспертиза. В первой части программы мы уже разобрали огромное количество вопросов, как вообще строится оценка, кто такие эксперты, какие требования к ним предъявляются, какая бывает экспертиза в принципе и что важно при оценке, да, при проведении экспертизы, какие данные. И вот, собственно, один из вопросов, который в первой части я не успел задать. Понятно, что оценка качества зависит от исходных данных, да, вот результат этой оценки. А каковы действия эксперта, если заказчик, ну, например, предоставил неполную или заведомо недостоверную информацию?
6: Ну, если мы говорим про достоверность или недостоверность, то что оценщик, что эксперт, он этого вопроса не касается. Он работает с тем, что ему предоставили. И если он понимает, что этой информации ему недостаточно, то, соответственно, оценщик, он может запросить дополнительную информацию через запрос у заказчика. Вот. А судебный эксперт, соответственно, может написать ходатайство о запросе дополнительной информации, дополнительных материалов в суд, чтобы стороны предоставили ему эту информацию. И, конечно же, окончательный результат, он напрямую зависит от того, какие документы предоставили специалистам.
5: А вот если человек или сторона по делу не согласны с отчетом, как вообще его, можно ли его опровергнуть, и на чем чаще всего, можно так сказать, ну, ловят, да, недобросовестных оценщиков и экспертов?
6: Да, есть на самом деле момент такой, что заказчики, например, да, либо стороны по делу, они могут заказать рецензию. Вот. И в данном случае специалист будет рассматривать то ли отчет об оценке, может быть, заключение эксперта на соответствие процессуальным нормам, правилам, и сделают уже свое заключение, в данном случае специалиста, о том, имеются ли какие-то ошибки, может быть, недочеты в рассматриваемом документе. Вот. А что касается, на чем чаще всего ловят, ну, тут так не сказать, всегда ошибки разные.
5: А если говорить про современный мир и тенденции, могут ли алгоритмы и тот же самый пресловутый искусственный интеллект заменить человека вот при массовой оценке жилой недвижимости, например, или стандартных бизнесов, да, то есть то, что попадает под определенные форматы? И вообще, каковы пределы применения таких технологий в вашем деле?
6: Ну, здесь, наверное, стоит говорить о том, что во многих сферах сейчас искусственным интеллектом пользуются и пользуются активно. Эксперты и оценщики тоже им пользуются, но в данном случае только для того, чтобы подготовить какую-то первичную информацию. Вот. Это просто упрощает немножко им жизнь, скажем так. Но его надо проверять обязательно.
5: Это да.
6: А самое главное, ну, ответственность несет не искусственный интеллект, а человек. Поэтому все-таки пока искусственный интеллект нас не заменит.
5: Хорошо. Дмитрий, и, наверное, вопрос. Мы больше так теоретически сейчас подходили к делу. Может быть, есть какие-то интересные случаи показательные, которые были в вашей практике, для того, чтобы показать, как работает эксперт, каких результатов можно достичь и как выстраивается ваша работа?
6: Ну, если уж мы большую часть программы говорили именно там про оценку бизнеса, недвижимости, да, и оценку движимого имущества, то, наверное, стоит именно про оценку и привести пример. Оценка бизнеса в данном случае у нас, соответственно, следующий момент был. Уже была проведена оценка, был выход участника из ООО и рассчитывали действительную стоимость доли. Вот. Нам принесли этот отчет, мы на него посмотрели, и другая сторона нам сказала о том, что есть некоторые моменты у организации. Во-первых, сейчас идет спор материальный, а во-вторых, до этого участника выходил еще один участник. И эти моменты, они никак не были отражены в отчете, который нам предоставили. Соответственно, проведя свое исследование, получили отчет об оценке, который уменьшил стоимость в два раза. Потому что мы просто учли эти моменты.
5: Здорово. А если вот говорить про не бизнес, да, вот частные случаи вот обычных людей, которые обращаются к вам?
6: Ну, самый такой, не знаю, яркий пример, который запомнился, и он для всех людей будет понятен. Очень часто мы заказываем всякие разные товары на маркетплейсах. И вот человек заказал дорогой MacBook. Ему поставили коробку, он, соответственно, ее забрал, ушел. И только на улице обнаружил, что она пуста. Он ее открыл, там, соответственно, пусто, возвращается обратно. Но уже никуда не деваться, только через суд доказывать, что в коробке действительно ничего не было. И...

0: кому можно обратиться за объективной оценкой, за экспертизой, если это потребуется, и получить компетентный и правильный ответ.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Друзья, это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом мире.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
8: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
9: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
5: Новости на радио «Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какая температура зафиксирована в Нижнем на прошлой неделе? Также о рекордных очередях на заправках. Но вначале о том, что в очереди тоже нужно стоять правильно. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Статнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
12: Опять ты в телефоне?
13: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
0: У тебя что, все под колпаком?
13: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
10: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: при виде беспилотника лучше не вспоминать о видеосъемке. Как в регионе обстоят дела с заболеваемостью гриппом? Также в выпуске о главном дефиците 2026 года. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото- и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: baby.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой в Сормово.
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте nastoshka.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске какая температура зафиксирована в Нижнем на прошлой неделе? Также о рекордных очередях на заправках. Но вначале о том, что в очереди тоже нужно стоять правильно. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Статнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото- и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
10: В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Неделя между сентябрем и октябрем будет довольно теплой, с температурой в разгар дня до 15-17 положительных градусов, по ночам 8-12. Малооблачное нижегородское небо временами будет сменяться пасмурным и дождливым.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

in fretta, limoncello al cervello, un espresso, perfetto.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Майл, шейки.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: при виде беспилотника лучше не вспоминать о видеосъемке. Как в регионе обстоят дела с заболеваемостью гриппом? Также в выпуске о главном дефиците 2026 года. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в Госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: при виде беспилотника лучше не вспоминать о видеосъемке. Как в регионе обстоят дела с заболеваемостью гриппом? Также в выпуске о главном дефиците 2026 года. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото- и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирус и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: хочется.
1: Не рано, не поздно,
2: все вовремя. Обязательно придет по-настоящему твое.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какая температура зафиксирована в Нижнем на прошлой неделе? Также о рекордных очередях на заправках. Но вначале о том, что в очереди тоже нужно стоять правильно. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в Госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото- и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирусы и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: при виде беспилотника лучше не вспоминать о видеосъемке. Как в регионе обстоят дела с заболеваемостью гриппом?

0: Занятия полностью закрыты, одна школа и три детских сада. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
2: Я хочу, как я.
3: Сажай самолет.
4: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настиль. Их печаль, что не к деньги, к счастью, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбине.

0: эх, мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону, один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Ева! Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настя. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: какая температура зафиксирована в Нижнем на прошлой неделе? Также о рекордных очередях на заправках. Но вначале о том, что в очереди тоже нужно стоять правильно. Госавтоинспекция будет следить за тем, чтобы очереди на заправках не мешали автобусам подъезжать к остановкам. Об этом сообщили в ЦРТС после жалоб на высадку пассажиров общественного транспорта прямо на дороге. В ЦРТС пообещали передать полученную информацию в госавтоинспекцию. Также сообщается о случаях составления протоколов ГАИ в отношении автомобилистов, стоящих в очереди на заправку, в частности в Балахне. Тем временем ситуация с топливом в Нижегородской области остается сложной. Региональные власти на прошлой неделе подтвердили снижение поставок бензина из-за внеплановых ремонтов нефтезаводов. В результате очереди на тех заправках, где имеется бензин, значительно выросли. Сообщается, что, например, в очереди на АЗС «Татнефть» на проспекте Гагарина 25 сентября насчитали более 200 машин. В Нижегородской области введен запрет на съемку последствий атак беспилотников. На территории области официально запретили фото- и видеосъемку, а также распространение в СМИ и соцсетях последствий терактов и диверсий, включая атаки БПЛА. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Также запрещена публикация сведений, позволяющих идентифицировать запуск, нахождение, траекторию полета и повреждения объектов. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области пока остается ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди возбудителей доминируют риновирусы и парагрипп. С 14 по 20 сентября в области зарегистрировано более 15 тысяч случаев ОРВИ. Из-за заболеваемости полностью закрыты 1 школа и 3 детских сада. И Нижегородский сентябрь обновил рекорды тепла. Температура в области 24 числа превысила климатическую норму на 6-9 градусов. Об этом сообщил сайт регионального гидрометцентра. В заречной части Нижнего зафиксирована температура воздуха 27,5 градусов, что на 1 градус теплее рекордного сентября 2015 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52 01 458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и информационных технологий.